и скрыл. Боли в пустоту кричал, птицы в окна бился. Иногда бесился и разбился. Не отступил, не с испугу с высоты упал. Хотя рыдал, еще как рыдал и крепчал. От тебя не отставал, бесконечность не дышал.

0: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».
4: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет сына, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».

0: Радіо Музика.
1: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет сына, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых. После праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».
2: Let's go.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
2: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых. После праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут

0: невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в Махсаней Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.

0: Сеть магазинов «Максана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Максана» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Максана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Максана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявляет о безумной распродаже в это воскресенье. Только в воскресенье вас ждут невероятные скидки и подарок каждой покупке. Безумная распродажа только в это воскресенье в «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: 106.4 FM.